0: 104.5 FM. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio
1: 104.5 FM.
2: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

В Москве сегодня до плюс 16 градусов в течение дня и небольшой дождь, ну а в Санкт-Петербурге вообще до плюс 13 и тоже под аккомпанемент небольшого дождя. Вот когда другим как-то не очень, и нам тоже сразу получше становится. Всем доброе утро, это утреннее шоу на Power Hit Radio 104.5 FM в Мурманске. Если что, да, вы не сошли с ума, у нас ничего не изменилось. Мы по-прежнему с вами в одном городе находимся, но это я так подбодрить и поддержать всех нас, потому что вылезать из-под двух одеял, когда ты уже сразу в тулуп одет как-то, ну, совсем и категорически сегодня не хочется. Да, плюс 8 градусов у нас будет в Мурманске в течение всего дня. И вот такая жидкая, вялая, мокрая погода будет нас сопровождать. Но простите мне за мой специфический вкус, но мне она нравится в каком-то смысле, ну, потому что она очень однозначная и понятная. Ты просто надеваешь все теплое, не смотришь на календарь, что сегодня 17 июня. И вот в этом однозначном отношении и положении выходишь, собственно, на работу. В этом смысле, конечно, гораздо проще лето в Мурманске, когда за окном именно вот так. Разговоры по поводу настроения, я думаю, что можно отложить, потому что, как всегда, утреннее шоу здесь на Power Hit Radio делает все для того, чтобы вам было чуть-чуть бодрее, чуть-чуть веселее вместе с нами. Ну, раз мы бодримся, и вам тоже пускай достанется в том числе. Меня зовут Сергей Сачков. Просыпайтесь, 7:05 на часах. Доброе утро!

0: нам сегодня утренний круиз-контроль. Возвращается Артем Моисеев из долгого путешествия и дальнего отпуска. И, естественно, привез он с собой новости, которые в том числе звучат у нас и в заголовках больших федеральных средств массовой информации о том, что проблемы с топливом распространились почти на всю территорию европейской части России. Об этом «Коммерсант» нам сообщает. Но Мурманская область, по данным РИА рейтинга, вошла в десятку регионов с самым доступным бензином. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, коснулись ли вас сложности с топливом, какие АЗС в автопутешествии вы выбираете и берете ли с собой дополнительный бензин в канистрах. Ваши комментарии, ваши наблюдения, если вы прямо сейчас находитесь в путешествии, запишите нам, пожалуйста, голосовое. Это можно сделать в нашем мобильном приложении. Можно нам написать в нашу группу во ВКонтакте или просто позвонить 488-448 с 8 до 9 утра. Ваши сообщения по этой теме принимаем.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама. Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Offenbach и Star Sailor. Four to the floor.

0: Полярный эспрессо.
1: Будем с вами прямо сейчас призывать по-настоящему летнюю погоду. Дело в том, что пришла к нам информация о том, что продажи мороженец, ледогенераторов, сифонов и других летних бытовых приборов, цифра эта в мае выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30, а где-то местами до 200%. Вы представляете, какие сумасшедшие цифры. Ну, на европейской части территории России была у нас, конечно, и жаришка, в том числе в мае месяце. Иногда она и продолжается в некоторых других регионах, поговариваю сейчас в летнее время. Но я думаю, что нам нужно быть с вами готовым в первую очередь. Итак, расскажу вам о том, какую ерунды вам еще не хватает на вашей кухне. Итак, продажи сифонов для газирования воды выросли на 65, а то и на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вообще, все будем сравнивать сейчас с 2025. Соковыжималки за год выросли на 35-40%, не только в цене, но еще и в своем спросе. Причем чаще всего ищут модели как раз-таки устройства для цитрусовых. Ледогенераторы стали покупать на 170, а местами и на 130% чаще. При этом по сравнению с апрелем этого года рост продаж составил около 180%. В апреле как будто не нужно ничего в принципе. Нужно через него прорваться поскорее через эту грязь, жижу, серость и морок. Ну и как-то уже в более цветущее время войти. Причем, мне кажется, абсолютно в любом городе, где бы вы ни оказались. Мороженицы показали увеличение спроса на 85%. Это, если что, не какие-то специальные женщины. Речь про приборы и устройства, которые на вашей кухне можно разместить. Да, речь все еще про приборы. Итак, кроме того, отмечается

0: Рост интереса к портативным блендерам. Их берут для приготовления смузи и всяких протеиновых коктейлей на прогулках и в спортивных залах. Слышали про такое? Я лично нет. Автомобильные холодильники, термобоксы и прочее. Ну а M-Video фиксирует рост спроса на товары для приготовления прохладительных напитков и десертов в домашних условиях. Как будто M-Video больше ничего и не остается. Они могут только фиксировать. Я думаю, что все остальное, конечно, стараются приобретать большинство на маркетплейсах по нынешним временам. Ну а согласно опросу, проведенному Авито, приобрести технику для приготовления прохладительных напитков и десертов планируют 9 из 10 россиян. И в среднем потратить на такие устройства готовы в среднем 6 тысяч рублей. При этом 40% намерены уложиться в сумму до 3 тысяч, а еще часть готова потратить от 3 до 7, от 7 до 15, ну а 7% какие-то невероятные богачи, судя по всему, и готовы потратить от 15 тысяч и больше. Это я все к чему. Лето, как всегда, у нас уходит неожиданно, но и возвращается ровно так же внезапно, поэтому внутренне и всякими приборами тоже давайте будем с вами, мы к этому готовы для того, чтобы солнышко вышло. А у нас вот тебе, пожалуйста, и соковыжималка, и вот тебе сифоны для приготовления всякой газировки, и ледогенераторы, и мороженицы, и все на свете. Так что не забывайте, пожалуйста, про сезонные товары. В том числе, лето, оно у нас такое дикое, стихийное. В Мурманске к нему нужно быть готовым во всех смыслах. И в шортах, и в мороженицах. И пускай все будет у вас, а мы будем при случае наслаждаться. Ну и, кстати, вы сегодня позавтракать-то не забудьте, потому что такая погода, думаю, чуть больше сил от вас потребует. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
1: «Полярный эспрессо».

0: Реклама. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Powerhit Radio.
3: Everyone, I need a sign. Show me love.

0: Откуда звук?
1: Разыгрываем прямо сейчас сборник Summer Power 2026. Если такого у вас еще в коллекции нет, то срочно набирайте номер нашей студии 488-448. Будем с вами угадывать сейчас, откуда, собственно, у нас звук произрастает. Задание сегодня, я вам сразу скажу, заковыристая песня, хоть и известная. Но вот то, что вам нужно будет угадать, это, конечно, для самых настоящих любителей нашей рубрики «Откуда звук?». Но, кстати, если вы в первый раз к нам только что присоединились, я думаю, свою удачу и интуицию тоже будет интересно попробовать и испытать. Доброе утро!
2: Доброе утро, Сергей, это Максим.
1: Здравствуйте, Максим. Смотрите, поставлю вам сейчас песню, вы это прекрасно знаете. А потом спрошу у вас, какой географический объект, вот такой сегодня у нас вопрос, фигурирует в названии оригинала этой песни. Вопрос прям сильно непростой, но мелодия точно известная. Давайте кавер для начала послушаем. Поехали! Поехали!

0: Румынская певица Инна поет нам из 2023 года. Не знаю, кстати, был этот хит в свое время в сборнике Summer Power соответствующего года или нет, такого не припоминаю. Но то, что хочу у вас, Максим, узнать, какой географический объект, собственно, и есть название этой песни в оригинале. Предполагаю, что будем сейчас с вами тыкать пальцем наугад. Итак, это Эквадор, это Рио, Африка или Итальяно? Выбирайте, пожалуйста, 1, 2, 3, 4.
1: Повторите, пожалуйста.
0: Да, вообще без проблем. Варианты ответов для вас. Эквадор, Рио, Африка или Итальяно?
1: Рио давайте попробуем.
0: Я понимаю, тоже навевают мне какие-то южноамериканские мотивы, но это точно не Рио. 488-448, Максим, вам тоже снова можно набирать. Вы потому что хотя бы знаете, что это не Рио точно. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, и вам. Сегодня пытаемся не то что вспомнить, а угадать скорее, как в оригинале эта композиция называется. Оставшиеся варианты ответов. Эквадор, Африка или Итальяно. Выбирайте.
1: Эквадор.
0: Слушайте, да вы прям-таки провидец самый настоящий. Я вам аплодирую. Вы попали максимально точно в цель. Кстати, вот оригинал давайте послушаем. Я думаю, что он даже еще известнее, чем кавер, который мы с вами все это время сейчас в эфире слушаем.

0: Немецкая танцевальная группа «Sash» и при участии Эдриана Родригеса, видимо, он, собственно, и принес название этой песни, привет нам передает из 97-го года. Это сингл с их дебютного альбома, который, как водится, обычно и становится самым успешным. Международный хит того самого 97-го, потому что более 20 стран, в котором он оказался на первом месте. Я уверен, что этот евроденс-хит вы слышали абсолютно точно, хоть и не знали, что называется он «Эквадор», а группа называется «Sash». Я поздравляю нашего слушателя. Давайте хоть с вами познакомимся в эфире. Как вас зовут?
1: Андрей.
0: Андрей, вы просто молодец. Вы оставайтесь, пожалуйста, еще на линии. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как же сборник Summer Power вам заполучить. Ну а Максима и всех наших слушателей приглашаю в 9.50 и в 10.50. У нас там другой, но тоже розыгрыш в нашем утреннем шоу, где можно заполучить сборник Summer Power 2026. И оставайтесь с Power Hit Radio, в принципе, на одной волне.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Как говорит наш музыкальный редактор Вячеслав Каверин, и все-таки он пришел. Привет, Артем Моисеев, доброе утро.
4: Привет, Сережа.
3: Судя по тебе, там усилился дождь на улице, да?
4: Ну, судя по мне, прям очень сильно усилился, потому как я-то на машине добирался. И вот эти 10 метров от подъезда до машины, и сейчас здесь 5 метров от машины до подъезда радийного, тоже все... Замочило.
3: Там, вопреки известной песне, да, вообще не 10 капель дождя, как минимум. Ну, будем сейчас разбираться, как там раз на улице, на дорогах, в принципе, происходит. Ну, а спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич, сеть мужских парикмахерских «Черная кость» — это стиль и выгода, запись 20-70-50. Как ты доехал сегодня до студии, как там, напряженно ли на дороге в связи с погодой?
4: Напряженно, потому что сейчас Мурманск потихоньку превращается в одну сплошную лужу. Я не знаю, куда они будут уходить, но ты едешь постоянно, обрызгивая, орошая все вокруг.
3: Это нехорошо.
4: Это вообще нехорошо. И думаешь, ну вот же и причина, почему асфальт не так долго служит у нас. В луже-то стоят.
3: Тем, первая причина – это ты.
4: А вторая – все мои мечты.
3: Спасибо большое. Но мы сегодня другую новость обсуждаем, но которую тоже нам привез Артем Моисеев, который был месяц в отпуске, да, мне кажется, тебе не было здесь. Ты видишь, какое долгое ощущение разлуки.
4: Вообще ужасно. У меня не было чуть меньше 3 недель.
3: Да ты что?
4: Да,
3: ощущается, как 4 недели.
4: Это, представляешь, 3 недели ощущается, как 4 недели.
3: Так вот, Артем нам привез новость о том, что проблемы с топливом распространились почти на всю территорию европейской части России. Об этом в том числе и пишет большое издание под названием «Коммерсант». Но Мурманская область, по данным РИА рейтинга, вошла в десятку регионов с самым доступным бензином. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, спрашиваем, коснулись ли вас сложности с топливом, какие АЗС в автопутешествии вы выбираете, и берете ли с собой дополнительный бензин в канистрах. Если вы прямо сейчас находитесь где-нибудь на выезде, в отпуске, то напишите нам, пожалуйста, или запишите голосовое сообщение. У нас такие возможности есть в нашем мобильном приложении, в нашей группе во ВКонтакте Power Hit Radio. Но 488-448 никто у нас не отменял. Давай для начала поговорим про тебя немножечко. Проложи, пожалуйста, еще раз свой маршрут. Наш дорогой Артем Моисеев, где ты был эти 3 с небольшим недели? Это вообще не 4, как мы выяснили, да.
4: Из Мурманска я выехал в Нижний Новгород, потусил в Нижнем Новгороде, потом спустился вниз в Пензу, заехал на 2 дня. Ну, день, ночь, день. Вот так вот лучше правильно сказать. Потом спустился в Кисловодск. И на Кавказе уже там шевелился, двигался. Да. Обратно же я ехал тоже через Элисту. Все, что на юг, через... в сторону Астрахани, Махачкалы и Кисловодска. Все проходит через Элисту. Угу. Я поехал в Тамбов, пару дней в Тамбове, и через Москву вернулся к нам сюда. То есть я объехал много. Ну, порядка, кстати, посчитал, порядка там что-то 10 тысяч.
3: Вау.
4: Километров.
3: И были у тебя вот эти самые сложности, про которые мы сегодня будем обсуждать в круиз-контроле по мере твоего спуска с Мурманской области на юг нашей страны?
4: Нет, ни разу не встречал нигде проблем. Были только технические проблемы, ну не технические проблемы, техническая загрузка бензина. Вот, например, в Москве на одних АЗС, я заезжаю на них, я думал, что сейчас заправлюсь, а мне технический персонал говорил: о, нет, это сейчас долго, сейчас они начнут здесь разгружать, загружать. Я говорю: но долго это сколько? 10-15 минут, ну, как у нас здесь это происходит, там, пришли, что-то там загрузили, ты постоял 10 минут, покурил, и раз, уже все, заправили тебя, и ты поехал. А там это 1.5 часа.
3: Ну, по этому поводу тоже, кстати, есть истории, которые в интернете рассказываются, мы будем вам сейчас их транслировать, ваши комментарии в том числе, если вы сейчас в автопутешествии, то рассказывайте, пожалуйста, коснулись ли вас сложности с топливом, какие заправки вы выбираете в вашем автопутешествии, и есть ли у вас с собой дополнительный бензин в канистрах. 488-448, группа ВК, приложение. Начинаем наш круиз-контроль. Поехали.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 8 4 8 4 4 8.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Продолжаем вместе с вами сегодня в круиз-контроле обсуждать сложности с топливом. Коснулись ли они вас в автомобильных путешествиях и какие АЗС в этих самых автомобильных приключениях вы выбираете. Итак, Артем.
2: Да, конечно, пожалуйста.
1: Да, давайте с вас начнем. Это в этом расскажите вы нам, пожалуйста, есть ли у вас какие-то принципы, где вы заправляетесь, когда едете в путешествие по всей России, или вам вообще все равно?
2: А знаете, у меня есть принципы.
1: Неожиданно, если честно, от вас такое услышать, да.
2: Принципы этот управляется моей жадностью. Вот как в Мурманске я заправляюсь на в фирме одной АЗС или на бренде одного АЗС.
1: То есть называть не будем.
2: А, не, ну почему? Я на Роснефти заправляюсь.
1: Ну вот и все.
2: Вот. Чего уж там греха таить. И стараюсь в своем автопутешествии тоже заправляться на Роснефти. Но это не касается района города Кириши. В Киришах я заправляюсь там, где есть кирижский бензин. Не знаю, почему это повелось у меня с первого автомобиля, когда мне там все говорили, кирижский бензин — самый лучший бензин. Вот заправляй. Если ты знаешь, что здесь кирижский бензин, заправляйся. И вот с тех пор я как-то, проезжая мимо этого городка, всегда заезжаю, и там большая вывеска такой, кирижский бензин. И я такой, ну вот заеду туда. Да.
1: Александр нам написал комментарий в нашей группе в ВК. Говорит, что был в Крыму, вот там проблемы. От моста до Краснодара проблемы только с 95-м. Мало где он есть. А вот от Краснодара до Москвы никаких проблем нет. Проблемы в Крыму понятно, с чем связаны. А в центральной части страны и других регионах это сумасшествие людей. Вот как с гречкой было. Паникеры где-то услышали, начинают покупать впрок и начинают вводить ограничения, чтобы дефицит не получился на АЗС.
2: Ну, мне кажется, так оно и происходит, потому как люди выстраиваются в такие очереди, такие, ну, надо еще 10 канистр своих заправить. И все это ждут. А так как я был в таких многочисленных поселениях и проезжал многочисленные места, там выстраивается огромная очередь. Вот после Дня России я ехал как раз в сторону Санкт-Петербурга, а люди возвращались из Санкт-Петербурга. И такой, а я ехал по платной дороге. И вот платная дорога от Москвы и примерно до Великого Новгорода, это была одна сплошная пробка. Причем эта пробка состояла не только из тех, кто движется, но тех, кто еще и стоит в направлении АЗС, чтобы заправиться. Потому как люди заправляли, ну, при мне старичок открыл там свой багажник, и там три огромные канистры. Он говорит, ну, сюда сейчас что заправлю. А все же ждут, все едут в сторону дома. Это час пик, и выстраиваются вот такие искусственные пробки.
1: Александр нам написал комментарий в группе во ВКонтакте. Другой Александр, ага. Не то чтобы один слушатель нам сегодня оставляет сообщение. Александр второй, так его назовем. Mm-hmm. До всей этой ситуации всегда брал с собой 10 литров канистру, бывало привозил назад. Но теперь чувствую, придется брать 20 литров на всякий случай. И, видимо, привозить с собой назад.
2: У меня, кстати, после этого путешествия Таня говорит, давай будем возить с собой канистру. А мы раньше всегда ее возили с собой. Просто, видимо, никто в моей семье этого не помнит. А я это помню. Я постоянно ее выгружал, загружал. Она со временем начала разбухать, потому что там кислород, что там выделяется. Канистра испортилась. Я поменял эту канистру, ее тоже начал заполнять. И, в общем, долгое время мы путешествовали. И вот сейчас только последние раза два-три, когда мы выезжаем куда-то на машине, я не беру с собой канистру. Но вот жена сейчас говорит, надо брать.
1: Обсуждаем сегодня по следам путешествия Артема Моисеева по России. Как там у нас с бензином? Есть ли сложности с топливом? Какие АЗС в автопутешествии вы выбираете? Что там насчет кирижского бензина? Если у вас есть опыт, вы нам тоже, пожалуйста, расскажите. И берете ли вы с собой дополнительный бензин в канистрах? Все ваши мысли, наблюдения и впечатления оставляйте в нашем мобильном приложении. Открыта группа ВК, ну и 488-448, в том числе, кстати, для наблюдения за тем, что у нас на дорогах происходит. Надеюсь, что сегодня мы без сложных дорожных ситуаций с вами обойдемся, вопреки погоде, которая у нас здесь установилась. Ну и автохит, давайте в него нырять, уж простите за этот погодный каламбур.
0: Автохит.
1: Kanye West у нас сегодня в автохите, вернее, я думаю, так будет точнее к нему, обращаться и призывает быть сильнее, разумнее, логичнее, сначала все-все-все узнавать, что у нас происходит, и относительно сложности с бензином, ну, в том смысле, есть ли они вообще в принципе, и нужно ли паниковать, по-моему, просто нужно еще раз лишний раз вдохнуть и понять, что все у нас, по-моему, абсолютно в полном порядке. Об этом нам Kanye West, собственно, и советует в треке Stronger, ну, в смысле, будьте сильнее.
2: Это само собой.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Устали от заоблачных цен на мужские стрижки? В сети парикмахерских «Черная кость» – качественный сервис, доступный для каждого. Забудьте о переплатах. Мужская стрижка – 1000 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. Традиционная акция «Папа плюс сын» – 1500 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт приложения и по телефону 20 70 50. «Черная кость» – ваш стильный образ.
0: Круиз-контроль. Никакой классики, только правильно приготовить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Горошина черного перца – самая продаваемая специя в мире. Это высушенные плоды тропической лианы. А горошины белого перца – это уже косточки созревших плодов черного перца. А розовый перец, с точки зрения ботаники, вообще не перец. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. И разбор приправы «7 перцев». Итак, пипернигрум. Плоды тропической лианы, которые обвивают высокие деревья. Плоды эти косточковые, как вишня или как слива. Как и большинство других плодов, сначала они зеленые, а потом постепенно краснеют. И пока перец употребляли только там, где он рос, ему давали созреть полностью, а потом сушили, и горошины становились черными. А когда дело дошло до перевозок, стало понятно, что перец нужно собирать в стадии так называемой технической спелости, то есть зеленым. Так получился зеленый перец. Это плоды одного и того же растения, просто собранные на разных этапах созревания. Как черные и зеленые оливки. Сегодня, чтобы получить черный перец, горошины погружают в горячую воду, сортируют, отправляют сушиться. А чтобы сохранить цвет зеленого перца, горошины сушат при более низкой температуре, обрабатывают серой, как сухофрукты, или подвергают лиофилизации, сушке с помощью замораживания. Еще какую-то часть и вовсе сушить не будут, а замаринуют или засолят зеленые горошинки. Белый перец. У него более деликатный вкус и аромат. Белый перец – это пипернигрум, только без внешней оболочки. Его добывают только из красных, полностью созревших плодов. Поначалу лиану просто клали в ручей, и за несколько дней оболочка смывалась, а белые горошинки высушивали. Теперь косточки отделяют на производстве. С черным, белым, зеленым разобрались. Розовый перец что такое? Это плоды совсем другого растения. Вечно зеленого бразильского или перуанского дерева шинус из семейства сумаховых. Фисташки и кешью из того же семейства, что и розовый перец. В этих горошинах остроты нет совсем, только приятная пряность, тонкий фруктовый аромат и чуть сладкий вкус. Такой он розовый перец. Увеличиваем калибр. Перец душистый. Высушенные незрелые плоды вечно зеленого тропического дерева пимены лекарственной из семейства миртовых. Гвоздика, фихуа, эвкалипт тоже из того семейства, что и душистый перец. Душистый перец еще называют ямайский или английский. Кстати, на английском название этой специи allspice – все специи. Потому что аромат душистого перца – это одновременно аромат мускатного ореха, корицы и лаврового листа. Ну и, наконец, седьмой перец – красный жгучий перец чили. Это ягода тропического полукустарника рода капсикум. Семейство посленовых, как томаты, баклажан и картошка. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Катя Новикова, доброе утро тебе.
1: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
0: Ну, как ты доплыла сегодня до нашей студии, что байдарка, каноэ, что катамаран у тебя?
1: У меня все было в одном прекрасном белом автомобиле. Меня довезли прям практически вот, ну, куда надо.
0: Не, ну, серьезно, расскажи,
1: слушай,
0: как там ситуация.
1: Слушай, да нет, там не очень приятная ситуация. Но ты знаешь, на лужах, а лужи уже образовались довольно большие, там уже вот эти пузыри есть, ну, а по приметам народным, вроде как дождь должен уже прекратиться.
0: Ну,
1: не знаю, будут ли они работать, эти приметы,
0: вот
1: или
0: эти
1: нет.
0: Самые пузыри, это еще и признак теплого дождя летнего,
1: да,
0: настоящего.
1: На улице неплохо в плане градусов. Ну, это наш студийный показывает 7 градусов. Ну, очень даже все прилично. Но вот эта вот морось, вот этот дождь, еще и вот этот вот ветер, а на горе так и подавно. И поскорее бы, короче говоря, уже солнце взошло.
0: В общем, сегодня мы постараемся купировать у Кати вот эту вот интонацию, где та-та-та-ра.
1: Да я не буду, я другими умею разговаривать. Главное, не задавай ненужных вопросов.
0: Слушай, у нас зато приходят нужные сообщения. Вам Юлия написала, передала мне большой привет от бывших коллег.
1: Персонально? А, ну тогда конечно.
0: И говорит, отличного настроения, и можно песню «Тону».
1: Очень подходит, Юля, конечно, можно.
0: В тон нашей сегодняшней погоде. Надеюсь, что не такое, как ваше настроение. Давай все-таки тонуть не будем, как-то на поверхности голову держать, вдыхать поглубже. Делать это вместе с вами в ближайшие 2 часа. У нас за ваше классное настроение еще и призы для вас приготовлены.
1: Чуть попозже, но будут.
0: Летние настоящие сборники Summer Power 2026 будем разыгрывать. Начинаем наше утреннее шоу «Двое против сна». Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Все, заряжаем, поехали.
1: Доброе утро.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. «Двое против сна».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Кто не работает, тот ест.
1: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Привет, обед. Вкусная, домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат – всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
5: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич. ОГРНИК 321-521-400-43-34.
6: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Судя по свежести, которую мы запустили сейчас в нашу студию Power Hit Radio, на улице действительно бодро и свежо.
2: Ну, как сообщает сайт Colgmet, северный ветер там задувает от 7 до 12 метров в секунду. Конечно, это все ощущается. Ну и плюс 7 градусов.
1: Просто очень неразборчиво написано, поэтому Катя чуть-чуть замедлилась, когда читала про ветер. Ну, усиливается он, кстати, потому что если в начале нашего утреннего шоу говорили мы про 8-9 метров в секунду, то теперь уже до 12 он долетает. Но есть и плюсы. На самом деле, если вот поглядеть на картинку за окном, понимаю, что не очень хочется, но если все-таки одним глазком хотя бы посмотреть, то можно заметить, что дождь, ну, если не прекратился, то, по крайней мере, уж точно притих на какое-то время.
2: Ну, я тебе сказала, что на лужах вот эти вот пузыри образовались. Все к тому идет.
1: Мы теперь все народным календарем меряем.
2: Абсолютно.
1: Не зря,
2: мы
1: понимаешь?
2: Мы только знаем.
1: Конечно, естественно. Но говорят, что небольшой дождь будет нас сопровождать сегодня в течение всего дня, да и завтра, если честно, будет у нас ровно идентичная картинка сегодняшнему дню.
2: Да, ну вообще рассчитывать на такое дождливое утро, день и вечер мы сможем рассчитывать только на пятницу, 19 июня это у нас уже будет. Там в субботу поговаривали, какие-то двузначные температуры должны появиться,
1: верно.
2: Да?
1: Ну плюс 17-18 нам говорят.
2: Ну пока рисуют такие цифры.
1: Вот на этот день, но при этом небольшой дождь ближе к вечеру, говорят, тоже будет. Но суббота это аж 20 июня, а сегодня у нас только 17, поэтому давай про сегодняшний день, мне кажется, говорить только на это и можно рассчитывать. Плюс 7, плюс 8 градусов у нас в течение всего дня. Ветер сильный северный до 12 метров в секунду.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Родители обладают одинаковыми правами и обязанностями по отношению к своим несовершеннолетним детям. Если права одного из родителей ущемляются, особенно в части общения с ребенком, то он может подать в суд иск о восстановлении прав. О процедуре подачи расскажет эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
3: Зачастую складываются ситуации, когда при разводе родителей ребенок проживает, например, с матерью, и ввиду личных взаимоотношений бывших супругов, один из родителей бывает ограничен в общении с ребенком. Может договориться на время, когда он может с ним общаться, может приходить, условно стучаться в закрытую дверь, ну или сталкиваться с подобного рода иными ситуациями.
2: Если договориться не получается, закон дает право обратиться в суд с иском об определении порядка общения с ребенком.
3: В такого рода делах истцу важно сформулировать конкретно то время, те дни недели, когда он хочет общаться с ребенком, где он планирует общаться с ребенком на своей территории, по месту постоянного проживания ребенка, на улице, в парке и прочее. Это нужно четко, конкретно прописать в исковом заявлении, чтобы суд, вынося решение, мог также это отразить в резолютивной части, и в случае каких-то противодействий истец мог бы обратиться в службу судебных приставов для принудительного исполнения такого рода решения.
2: Впрочем, как отмечает Антон Северин, на практике в большинстве случаев помощь судебных приставов исполнителей не требуется.
3: С вопросами принудительного исполнения такого рода решений я в своей практике не сталкивался. На самом деле сложно представить, как такого рода решение может быть исполнено принудительно с привлечением судебных приставов. Как правило, решения суда по такого рода делам исполняются, может быть, не всегда как-то все идет гладко и хорошо, но после того, как суд порядок общения определяет, как правило, проблем особых не возникает.
2: Остается добавить, что родителям при разрешении подобного рода дел следует быть готовыми к тому, что судом будут исследоваться характеристики личности истца и ответчика, их материальное и жилищное положение, а также все обстоятельства, которые могут повлиять на общение и взаимодействие с ребенком.
3: Стоит отметить, что по делам, связанным с воспитанием детей, местом проживания детей, общением с ними, суды всегда исходят из интересов ребенка. Ребенка прежде всего. Такой постулат содержится и в действующем законодательстве, и в многочисленных пленумах Верховного суда, что интересы ребенка стоят превыше всего, и суд должен при вынесении решения основываться на этих интересах.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хата. ООО «Каркоби». ОГРН 120-870-026-61-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет. 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко. Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: «Джилиманджаро Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер – и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
8: The Chainsmokers и Oaks. Wild.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД» мясной маркет мяса. Есть героев свероморцев 33А.
2: Итак, прямо сейчас, друзья, отправляемся мы с вами в одну страну, в которой Сергей говорит: «Я, говорит, вообще бы ты не хотела там побывать». Я говорю: «А я бы очень даже хотела».
1: Ну, давай так, вообще, если мне предложат, скажут: «Сергей,
2: очень экзотичная история.
1: Вот бесплатно вы полетите или нет?» Естественно, мы бы отправлялись тут же вообще, туда же в эту секунду, в эту страну. Но если я сам буду оплачивать свое путешествие, извините, немножко другие у меня страновические предпочтения.
2: Так, ну что там? Это, во-первых, такой высокоразвитый город, целое государство, даже, можно сказать, Юго-Восточная Азия располагается на островах у южной оконечности Малайского полуострова. Ну все, наверное, все уже догадались, где мы сегодня.
1: Ну, конечно.
2: 4 официальных языка: английский, китайский, тамильский и малайский. У нас, кстати говоря, Тамила Ивановна работает. Это вот на ее языке, что ли, говорят?
1: Ну, я, кстати, ее прекрасно понимаю.
2: Можно, да, разговаривать? Знаменитый отель с бассейном на крыше. Это все как раз-таки в этой стране. А еще необычная совершенно там кухня, разнообразие таких вот вкусовых форм. И надо сказать, что эту страну в 2014 году можно вот по праву с этого года можно назвать вот город-сад. Потому что там всех обязали высаживать и выращивать, собственно говоря, как можно больше зеленых насаждений по всему городу. И вот, конечно, можно позавидовать той красоте, которая сейчас царит в Сингапуре.
1: Ну а в Сингапуре еще и царит и Оливия Родриго. Девушка вполне себе известная. Периодически ее песни мы слышим в ротации Power Hit Radio. Девушка эта родилась в 2003 году.
2: Ой.
1: То есть ей сейчас сколько?
2: Ой.
1: 8 лет примерно.
2: Ну, примерно.
1: Ну, по ощущениям. 18. По ощущениям примерно как-то так. Но на самом деле это ее уже третий альбом, который она выпустила вот сейчас буквально в июне 2026-го. По традиции название его воспроизводить я вам не буду, потому что я посчитал, состоит он аж из 10 слов. Я думаю, такое продолжительное...
2: Что там за эссе?
1: Такой продолжительный долгий английский вы не готовы выдержать. А вот песню, которая стала одним из синглов альбома, который недавно появился, вы вполне себе готовы будете послушать. Сама Оливия называет это экспериментальным альбомом, и не похоже это на все то, что она делала до этого, и говорит, что в одной из композиций есть отсылка на персонажа телесериала «Секс в большом городе».
2: На кого-то?
1: Там на Миранду, знаете.
2: А, да, знаем.
1: Привет,
2: дамочку.
1: А там,
2: ну, хорошо,
1: передают,
2: ладно.
1: Не знаю, кстати, конкретно в этой композиции или нет, но в целом пластинка заслуживает, я думаю, своего внимания. То, что будем с вами сейчас слушать, вы не подумайте, что у нас какой-то романтик коллекшн здесь начался с утра пораньше.
2: Ну, это просто модные такие вот сейчас мелодии и ритмы.
1: Ты знаешь, итальянские эстрады, да, хочется добавить сразу в автомате после мелодии и ритмов. Начало там такое достаточно лиричное, а потом понеслась, как говорится. Оливия Родриго у нас в Сингапуре сегодня на первом месте в одном из музыкальных чартов. Давайте послушаем, что там в музыкальном смысле нового появилось у этой исполнительницы.
0: Золото чартов.

Оливия Родриго и ее глупая песня, причем никакого отношения я здесь не выказываю к ней, так всего лишь переводится название композиции, которая сегодня у нас звучит в золоте чартов. Ну о чем может быть такая грустная песня? Да о любви, понятное дело, потому что Оливии 23 года всего, и как она сама рассказывает, что в принципе ее альбом, который называется «Ты выглядишь довольно грустной для девушки, так сильно влюбленной», о всех этих переживаниях и рассказывает. Верим, Оливия, слышим и понимаем тебя. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо, свинина, говядина, баранина, курица, разделка на месте. Выбирайте любой кусок. При покупке от 5 килограммов шашлыка угли в подарок. Собственное производство полуфабрикатов, натуральные специи. Пельмени, манты, вареники ручной лепки, котлеты, тефтели, сразу голубцы и другое. 701-702.

0: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
1: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-00-128-20.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442. У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: шоу. Фактомат.
1: Мне кажется, особенно актуальная штука прямо сейчас, когда у нас вот такая погода за окном установилась, плюс 7 градусов и летний сборник хитов. Это то, что может ваше настроение улучшить. Разыгрываем его прямо сейчас. Сборник Summer Power 2026, любезно собранный ручками нашего музыкального редактора Вячеслава Каверина. Все для вас готово. 2 часа классных, как бы сказала молодежь, вайбовых хитов. Говорит нас сейчас так интересно или нет?
2: Да, все хорошо.
1: Или прошло уже это? В общем, вы так к нам дозваниваетесь в студию. В любом случае, 488-448, если тоже хотите это настроение разделить вместе с Power Hit Radio.
2: Да, 17 июня на календаре.
1: Июнь,
2: нет, у меня мысль-то какая? Где-то читала статистику, что по статистике больше всего северян берут отпуск в июле. Поэтому вот как раз до июля есть еще 2 недели. Мы разыгрываем сборник хитов Summer Power, поэтому точно он вам понадобится в нашей с вами дороге. Да, я тоже иду в отпуск летом в июле.
1: Екатерина, кстати, пока еще не выиграла сборник.
2: Нет, у меня нет. Я даже не знаю, какие там мелодии на этом сборнике.
1: Да, все ждем, пока она к нам в студию
2: дозвонится.
1: Я хочу
2: отправиться в отпуск и включить его, и вот восхищаться всеми теми мелодиями, которые заботливо собраны руками нашего музыкального редактора, как ты сказал.
1: Это точно, талантливыми руками нашего Вячеслава Каверина. 488-448. Кстати, не присматривался никогда. Надеюсь, что там все в порядке. Доброе утро.
2: Здравствуйте, кто на связи? Как вас зовут?
1: Здравствуйте, Сергей, что-то плоховато вас слышно. Давайте попробуем еще раз связь установить. Алло, алло.
2: Алло.
3: Алло, да.
1: Вот теперь вас практически видим уже.
2: Сергей, да?
1: Да, Сергей к нам дозвонился. На всякий случай напоминаем вам в экспресс-формате правила. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня. Вы им не сильно удивляетесь у нас, потому что Митрофан Навозник сегодня будет вас поджидать в народном календаре. Это, если что, чистая правда. Ну, в смысле, исторические события, которые приключились. А вот детали их, вот над ними предлагаем вам призадуматься. Отвечаете либо да, либо нет, в зависимости от степени вашего с ним согласия. Секунды ваши стартуют.
2: Все, Олег, Сергей, желаем вам удачи и давайте уже начинать.
1: Ты чуть Олег не сказал,
2: но
1: ты понимаешь, да?
2: Я хотел сказать Алексей. Да, извините. Это я про мужа думаю.
1: Это молодец.
2: Конечно.
1: Сергей, с вами поехали. Катя пока где-то витает. Начинается наш фактомат с вами. Митрофан Навозник по народному календарю. На Митрофана люди подкармливали землю. Верите в такую примету?
2: Митрофан Навозник.
3: Ну, давайте нет.
1: Без навоза, батюшки, не жди хлеба от землематушки.
2: Вообще никак.
1: Сегодня у нас все складывается. Все в названии этого народного праздника. День русского кваса сегодня еще отмечается. Изначально квас был алкогольным напитком. Да или нет?
3: Нет.
1: Слово «квасить», вы знаете, тоже не просто так появилось. Изначально был он аж 15-процентным.
2: Между прочим.
1: Да, все так и было. 71 год назад состоялся первый полет самолета Ту-104. Он на ходу до сих пор. Верите в такое?
2: Ту-104.
3: Ту-104, может, он на ходу, но он, наверное, уже не летает, так что нет.
1: Все правильно вообще.
2: Это плюс, вам плюс.
1: Очень хорошо, с 81 года он максимум стоит, вы правы, а мы двигаемся дальше. В 1962 году состоялся финал чемпионата мира по футболу в Чили. Это, если что, чистая правда. И чемпионом тогда стала страна-хозяйка. А? Чили, чемпион мира по футболу, было такое?
2: Ну, звучит хорошо, Чили, чемпион.
3: Нет, не было.
1: Конечно, не было, но, кстати, на том чемпионате они бронзу взяли. Максимальное достижение в истории всех чемпионатов. 1970 год, запатентован фотоаппарат моментальной печати Polaroid. И снимок, сделанный на такую камеру, попадал даже на обложку журнала. Может такое быть?
3: А, может.
1: Причем это был портрет изобретателя Polaroid. Вот такая красивая история.
2: Да,
1: вам плюс. 41 год назад появилась кабельная телесеть Discovery. Знаменитый Discovery Channel. Там показывали даже программы советского телевидения. А? Да или нет?
3: Пускай да.
1: И в том числе первый выпуск программы «Время». Чистая правда. Все-таки научно-познавательный канал. День рождения сегодня отмечает актриса Александра Захарова. Ее отец – режиссер Марк Захаров. Все верно?
2: Али просто однофамильца.
3: Давайте пальцем в небо. Пускай нет.
1: Значит, зря, конечно, зря. Ее самый настоящий кровный отец, а мать у нее актриса Нина Лапшинова. У нас время истекло, кстати. Что у нас там у нашего развеселого
2: Один,
1: Сергея?
2: 1, 2, 3, 4. Ну, в общем-то, все хорошо. 4 правильных ответа.
1: Слушайте, достойно. Это нас даже и с двумя люди как-то выигрывали призы в нашем фактомате. Так что, Сергей, вы молодец. Вы на линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам Катерина сейчас за эфиром расскажет, собственно, как на этот самый сбор сборник летних хитов от Power Hit Radio в течение часа, пока еще претендовать. А может, вы и станете победителем. Через час узнаем.
0: Фактомат.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Как всегда, в 10 утра у нас выпуск новостей от Екатерины Новиковой. Катя, с чем пожаловала сегодня?
3: Спонсор выпуска новостей – АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Так, друзья мои, когда одни отдыхают, другие все-таки работают.
2: Это и про нас сейчас.
3: И про нас тоже. Я сейчас про школьников, у которых каникулы. Можно сказать, что они уже в разгаре, эти каникулы. Но, тем не менее, более 1300 школьников из Мурманской области приступили к временным работам по проекту «Работа рядом». И до конца каникул возможность трудоустроиться получит еще порядка 3000 подростков. Временные рабочие места для несовершеннолетних предлагают в различных сферах. Это и образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. Ребята занимаются благоустройством территории, помогают в библиотеках, школах, ну а также выполняют какой-то мелкий ремонт. Заработная плата рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и регионального надбавки. Напомню, в 2026 году минимальный размер оплаты труда в Мурманской области с учетом коэффициента составляет 62 314 рублей.
2: Сколько?
3: 62 314 рублей.
2: Я что-то спал, видимо, долго
3: уже,
2: очень, да?
3: Уже со всеми, да, вот этими надбавками. Ну и кроме того, подростки получают еще финансовую поддержку от кадрового центра, ну а конкретная сумма заработанных денег подростками зависит от возраста и от количества отработанных часов. А уже вот не первый раз встречаю, да, поутру ребят, которые занимаются благоустройством нашего города, как раз-таки, когда еду на работу, кто цветы высаживает, кто метет тротуары, в общем, все заняты скрупулезно.
2: Я им уже придумал рекламную песню.
3: Давай.
2: Детское счастье была б работа рядом.
3: Работа рядом.
2: Ну, а больше ничего не надо.
3: Нет, давайте, чтобы не в детском возрасте все это происходило,
2: чуть попозже. Татьяна Овсиенко, если вы слушаете Power Hit Radio по утрам, срочно с нами свяжитесь, есть предложение.
3: В Первомайском округе Мурманска это следующая новость. До конца 2026 года построят 2 современных модульных спортивных объекта.
2: То есть они не только модульные, но еще и спортивные.
3: 2 спортивных модульных. Один будет в долине Уюта на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 3, а второй на улице Бандарной. Там спортивная школа номер 13 находится. 2 модульных зала для единоборств. Проект реализуется в рамках федерального и регионального проектов. Оба участка соответствуют требованиям, где будут возведены вот эти модульные залы. Они находятся в пешей доступности от жилых объектов, домов, и позволяют подвести коммуникации и имеют достаточно места для размещения модульных конструкций. Сейчас идет как раз-таки работа по подготовке площадок. Как сообщает администрация Мурманска, в Первомайском округе давно ощущается нехватка современных спортивных объектов. Ну и главное, чтобы объекты были открыты в срок. А срок такой в ноябре-декабре 26 года.
2: Ну, если говорить, кстати, про Первомайский район сейчас и физкультурно-оздоровительный комплекс там строится вот на спуске с кооперативной, если мы про бассейн говорим, про Первомайку,
3: да,
2: спортивные объекты.
3: Да, там сейчас какие-то есть движения?
2: Я проезжал там недавно, раньше регулярно там бывал, потому что в том районе работал. Не так давно ехал в том направлении, и прям видно, как работы там
3: люди
2: двигаются.
3: Есть.
2: Потому
3: все,
2: что
3: хорошо,
2: это котлован,
3: некоторое время все стояло.
2: Все,
3: да,
2: глубже и глубже
3: ясно,
2: становится.
3: Ясно. Да, напомню, там стараются возвести бассейн. И что еще хочу сказать. Оба модульных зала будут практически одинаковыми. Внутри разместятся тренировочные залы, административно-бытовые модули, также с раздевалками и душевыми. Ну и стоимость каждого объекта составляет 83 миллиона рублей.
2: Знаешь, что, кстати, важно, что развиваем мы не только модные направления, потому что не так давно у нас появился в долине Уюта и центр для фиджитал-спорта.
3: Ну, да, да.
2: И сейчас в Ледовом дворце открываются у нас корты для падл-тенниса. Я думаю, что мы об этом тоже будем с вами
3: расскажем,
2: разговаривать.
3: Безусловно.
2: Да, естественно. Но еще и про классические виды спорта мы не забываем и продолжаем их поддерживать. Это,
3: да,
2: кстати, очень
3: зал
2: важно.
3: Да, единоборств. Так, что еще хочу вам рассказать. В Мурманской областной филармонии красиво, торжественно вручили дипломы выпускникам колледжа искусств.
2: А знаешь кто?
3: А знаю кто. Подожди.
2: Давай.
3: Пока интрига. 38 выпускников в этом году, среди которых 14 с отличиями. Эти ребята, уже не подростки, уже юноши и девушки, получили красные дипломы. Как сообщили в региональном министерстве культуры, праздник выпускников листки разделили с родителями, и преподавателями, и студенты прошлых лет также были. И Сергей Сачков вызывал красиво этих людей на сцену.
2: Ну, что скрывать, да, было дело.
3: Треть дипломов в этом году красные. Показывает это, конечно же, высокий уровень и качество подготовки молодых специалистов в нашем регионе. Мероприятие завершилось выступлением оркестра Баренц-Камерата и хора колледжа, и оркестра русских народных инструментов. А еще вот это вот сейчас вот я хочу подробности. Все желающие смогли посетить выставку выпускных работ студентов специальности живопись, но это еще не все. «Мой маленький дворик», «Апогей», исполнение песни хором. Что это такое? Что это за традиция?
2: Это причем традиция, давай так,
3: да?
2: традиция завершения мероприятия, так. Что есть какая-то песня,
3: да.
2: Которая переделывается. Не всегда «Маленький дворик». Это разный год разное. И подбиваются, собственно, слова про колледж искусств, да, и на сцене одновременно должны быть вообще абсолютно все выпускники, даже художники выходят
3: круто.
2: И красными сердечками машут. Очень радостно, что все это у них завершилось.
3: Да, слушай, мне вообще нравится эта традиция, вот так красиво вручать дипломы выпускникам, ну, вот каких-то там профильных вузов своих, там, на профильных сценах, скажем так, там, где они могут потом, ну, потенциально работать.
2: А как могли бы, понимаешь, проходить вручение дипломов в медицинском колледже тогда?
3: Где, не знаю, в хирургическом зале?
2: Ну, конечно, в хирургическом зале.
3: Да. Ну, кстати, слушай, ну если это такие залы, как, например, в Петербурге, в старейших клиниках, с вот этими потолками круглыми, значит, операционными, тогда в этом, наверное, что-то было бы.
2: К разговору, кстати, про выпускников колледжа искусств, которые получили красные дипломы не три, а треть выпускников МКИ.
3: Конечно, 14 человек.
2: 14, не три, а 14, понимаешь? Их количество выросло буквально вот за то время, когда мы обсуждаем эту новость, и в разных специальностях, да, действительно, стали они обладателями этих самых заветных красных дипломов.
3: Вот интересно, куда пойдут работать эти люди?
2: Ты знаешь, есть, потому что...
3: В Мурманскую филармонию,
2: ну, в том
3: например.
2: Числе, понимаешь, некоторые оказываются и в музыкальных школах,
3: да.
2: В том числе и в театральной школе, и в центрах творчества, да, действительно, идут по специальности работать выпускники, потому что я уже не в первый раз такие церемонии веду, и спустя время мы с ними сталкиваемся на городских и областных мероприятиях,
3: понятно.
2: Да, действительно, по специальности.
3: Ну, здорово, что
2: идут
3: они остаются в нашем
2: люди
3: регионе.
2: Работать.
3: Да.
2: Слушай, ну у людей такие навыки уникальные, особенно на каких-нибудь пианистов я гляжу, понимаешь, когда выходит, ну, маленькая девочка, ну, щупленькая совсем.
3: И говорит, как за рояль садится.
2: Рахманинов. И погнали. У нее отрастает шестой палец.
3: Да.
2: И она начинает раздавать с
3: виртуозно.
2: Двух рук. Я в восторге каждый раз.
3: Так, друзья мои, ну, последние новости этого выпуска такая для размышления некоторым из нас. Камень, яйцо дракона. Опять
2: что?
3: Продают в Мурманской области за 1 600 000 рублей. 1 600 000. В общем, на популярном сайте бесплатных объявлений продается камень из териберки, вот этот вот пляж, который называется «Яйца драконов». Ну и, в общем, объявление уже, ой-ой-ой, сколько просмотров набрало, порядка 2000. Ну и сейчас, как я уже сказала, 1 600 000 предлагают этот камень за эту цену продать. Но Министерство природы Мурманской области уже не раз, и не два, и не три говорило о том, что яйца дракона нельзя вывозить из териберки. И несколько лет назад, года три, наверное, мы вместе с командой Power и нашими слушателями как раз-таки возвращали те самые камни с пляжа яйца дракона из Мурманского аэропорта обратно в териберку. А история повторяется.
2: Как говорится, время собирать яйца, время возвращать яйца.
3: Не надо их оттуда вообще забирать. Там они и должны находиться. Туристы, услышьте нас, пожалуйста.
2: Да и не
3: все равно
2: туристы.
3: В аэропорт то у вас их, так сказать, заберут.
2: И те, кто живет в Мурманской области, давайте лучше красотой наслаждаться,
3: согласна.
2: Которая у нас в Териберке есть, и лучше туда будем лишний раз приезжать и восхищаться о том, как может быть красиво.
3: Ягель, перестаньте уже собирать, так мало его
2: это
3: в лесу осталось. Я просто тебе...
2: Это драконы.
3: Ты думаешь? Вот те самые, да,
2: конечно,
3: драконы,
2: конечно.
3: Которые умеют готовить этот ягель. Так, друзья мои, спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию топ-летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС». Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — сушки, вкусная доставка в Мурманске, новинка — роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255.
2: Как всегда, наблюдаем за картинкой, которая идет к нам с нашего Кольского залива. Ну а там свежий заряд, судя по всему, дождя, возможно, снега, возможно, еще каких-нибудь осадков к нам скоро прилетит. Об этом, собственно, и прогноз погоды говорит. Опять стихи у нас, понимаешь, начались.
1: Черные тучи рисуют нам прогноз погоды.
2: Говорят, что будет небольшой перерыв в районе 5 вечера. Это, видимо, вот нам окошко, чтобы добежать с наших работ поскорее до нашего логова или другого приятного места.
1: Ну да.
2: Потому что дальше, говорит нам дождь, пощады не ждите. Вечером и особенно ночью снова будет заливать наш Мурманск. И переходите-то целиком в завтрашний день.
1: Завтра тоже нас затопит, друзья мои. Вообще ни одного просвета. Только если в 21 час, может быть. А так, кстати, температура воздуха стабильная. Плюс 7, но будет ощущаться как плюс 5.
2: Со знаком плюс.
1: Да, уже хорошо.
2: И это большое достижение.
1: Молодцы,
2: по нынешним временам.
1: Мы оптимисты.
2: 17 июня, да, у нас в Мурманске, напоминаем, на всякий случай. И верим в субботу. Там, кстати, уже рисуют даже до плюс 20 градусов. Надеюсь, что хотя бы
1: как
2: частично.
1: Как так разгонится быстро, не знаю.
2: Исполнится у нас обещание, которое нам говорит прогноз погоды. На эту минуту у нас плюс 7 градусов. Ветер по-прежнему северный и сильный, до 12 метров в секунду.
1: Спонсор прогноза погоды представляет: сушки, роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. И.П. Неверович Антон Викторович, ОГР НИП 318-519-400-213-55.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Спортивная грамота.
1: Я принципиально не буду ничего сегодня рассказывать про чемпионат мира по футболу.
2: Ну, потому что об этом я расскажу.
1: Во-первых, а во-вторых, все вокруг заполнено только им. Я думаю, что и до вас тоже новости долетают. Хочется вам всю картину спортивного мира показать. Не только футболом, мы едины даже в этом моменте.
2: Ну, об этом невозможно не сказать. Прямо сегодня ночью состоялся матч между Аргентиной и Алжиром. И, конечно, хет-трик Месси принес Аргентине победу. Ура, ура, ура! Так я, конечно, не очень громко, не долетели мои урашечки туда, до США.
1: Ну, а, кстати,
2: 3-0, кстати говоря, победа.
1: Если говорить, да, про Соединенные Штаты, то оттуда сейчас прилетают все спортивные новости,
2: ну,
1: потому
2: да,
1: что
2: да.
1: Большой европейский сезон в спортивном смысле у нас завершился, а вот за океаном у нас самые настоящие рекорды открытия и откровения случаются. Дело в том, что баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс впервые за 53 года стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Впервые с 1973 года и в третий раз свои истории. Стали они чемпионами НБА. Команда из Нью-Йорка играла в финале впервые с 99 года. И тогда по итогам 5 матчей в серии они поиграли той же команде, у которой победили в этом году. Сан-Антонио Спёрс выходили в финал 7 раз за последние 25 лет и выигрывали 5 раз главный трофей сезона в 99, 2003, 5, 7 и 14 годах. Но в этот раз удача им не улыбнулась в лице Нью-Йорк Никс. Эту улыбочку их стерла. И, кстати, пришлась та самая победа ровно на день открытия чемпионата мира по футболу в Соединенных Штатах. Понимаешь, у них был главный турнир нескольких лет.
2: А
1: людям было вообще все равно, потому что они праздновали победу своей городской команды впервые за 53 года. Мощнейшее событие.
2: Следующая новость будет совсем не про футбол, а про плавание, потому что заполярный пловец завоевал серебро чемпионата России и получил право бороться за медали чемпионата Европы.
1: Дай угадаю, как его зовут?
2: Ну?
1: Павел, конечно.
2: Павел Самусенко. Действительно, речь идет о нем. Он с блестящим результатом выступил на чемпионате России. Завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине. Улучшил свой результат, между прочим, и подтвердил норматив для участия в чемпионате Европы. На дистанции 100 метров на спине также финишировал вторым. Уступил лишь Клименту Колесникову. Но у них это вечная борьба и спор. Ну и по итогам соревнований всех вот этих дней Самусенко отобрался на чемпионат Европы сразу на двух дистанциях 50 и 100 метров на спине. И, конечно, отдельное поздравление тренеру Екатерине Лебедик.
1: Пожалуйста.
2: Да, пожалуйста. А вот наши аплодисменты. Кстати говоря, Павел учится в нашем Мурманском арктическом университете.
1: Это точно. К разговору еще, кстати, про спортивные события и завершение сезона. Не только Национальная баскетбольная ассоциация. Баскетболисты больше у нас мячик не бросают, знаете ли. И не висит плакат твой дома на стене.
2: Но
1: еще и в Национальной хоккейной лиге, за которой отдельно, пристально и очень эмоционально следит наш музыкальный редактор Вячеслав Каверин.
2: О, да, он фанат.
1: Я не буду передавать все эти экзерсисы, который он здесь выдает, описывая очередной матч. Ну, в общем, завершилась финальная серия. Кубок Стэнли в этом году достался хоккейному клубу Каролина Харрикейнс, которая обыграла Вегас Голден Найтс. И в 11-й раз подряд хоккеисты из России завоевали главный трофей.
2: Это присоседились. Да нет, конечно, благодаря им все случилось.
1: Вот я именно на такой формулировке и настаиваю.
2: Голкипер. Я к тому, что везде российские спортсмены имеются.
1: Абсолютно верно. Уже говорю, долгие годы голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Ты не знаешь, да, кто этот человек?
2: Нет, я знаю.
1: Просто интонация говорила, что в серии «Я хочу поддержать беседу, но не понимаю, кто все эти люди».
2: Нет, я просто кажется, что всех этих людей нужно представлять именно так, как это делают на аренах.
1: А, в этом смысле?
2: Да.
1: Вот на это была пародия.
2: Да.
1: А, кстати, в клубе, который тоже в финале участвовал, но, к сожалению, первое место не занял, Vegas Golden Knights, тоже российские хоккеисты играют, но по поводу Каролины, которая стала победителем второй раз в клубной истории впервые с 2006 года, над своей головой главный трофей поднял ровно тот же самый человек, что и 20 лет назад. Представляешь, за 20 лет капитан не поменялся. И тогда молодым пацаном он приводил свою команду к победе, а сейчас умудренным опытным капитаном, но вновь стал этот сезон для них золотым.
2: Да супер. Ну и закончим нашу рубрику все-таки новостями футбольного мира. Российский болельщик по прозвищу Эль Руса стал звездой на чемпионате мира 26-го года. В общем, как рассказывает телеграм-канал Первый Спорт, мексиканское телевидение запечатлело и вообще сняло целый репортаж о российском болельщике. Его зовут Антон, который ходил возле стадиона Ацтеки в Мехико с башней из стаканов пивных и, в общем-то, выпивал эти стаканы вместе с друзьями. На видео говорится, что россиянин стал настоящей звездой. Местные любители футбола просто в очередь выстраивали, чтобы сфотографироваться с человеком по прозвищу Эль Руса. Напомню, в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля проходит чемпионат мира по футболу.
1: Ну, а ты понимаешь, что вне зависимости от того, где живут люди, в России, в Соединенных Штатах, в Мексике, в Австралии, их всех объединяет это дно. Если есть легальное пивко, просто
2: думаешь,
1: и свободное,
2: да?
1: Тут же идем любить этого человека.
2: Ну, вообще, мы, конечно, вам напоминаем.
1: Безусловно, да. Что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему
2: здоровью. Лучше спортом займитесь.
1: Но слово чрезмерное, я думаю, здесь все-таки у нас определяющее. Мы продолжаем с вами следить за событиями чемпионата мира, и хорошо, что у нас наша спортивная грамота и в следующей неделе тоже будет продолжаться про все рекорды, про забитые голы Эдварда Хоуланда, Эрлинга Хоуланда. Будем вам рассказывать.
2: Киллиана Мампи, Мбапи.
1: Мбапи, мне Мбапи. На И или на Е, не очень понимаю.
2: Ну так вот, знаешь, в песне есть про него одна, и вот там поется Киллиан Мбапи.
1: Ну я не настолько погружен, конечно.
2: А я вот настолько погружен.
1: Как наша Екатерина, в общем, про все подробности.
2: Музыкальный мир футболистов.
1: Да, чемпионата мира по футболу 2026 будем продолжать следить, смотреть, разумеется. Есть, кстати, много легальных способов делать это в нашей стране. И, кстати, успеваем еще раз, есть немножечко времени. Последнее вам про чемпионат мира, все-таки не удержался,
2: чего сказал.
1: Появилась новая у них штука, называется Referee Cam. Камера, которая закреплена прямо на футбольном арбитре.
2: Ага.
1: И появилась возможность, как в спортивном симуляторе, понаблюдать практически изнутри, как это все это на поле происходит. Даже если вы в футболе не понимаете вообще ничего и считаете, что там играют руками до сих пор 5-5, даже если вы вообще не понимаете в этом виде спорта, просто как за действием поглядеть, очень и очень любопытно.
2: Ну и, кстати, завтра будет тоже хороший матч в 19 часов, по-моему, начало, где будет Лионель сам играть. Вот давайте прильнем
1: что-то
2: к телевизору.
1: Кто чем
2: нашим.
1: Это, я правильно понимаю?
2: Да потому что все ночью, да ночью. Спать-то когда?
1: Понимаешь, время сейчас такое, зато можно легально прийти с красными глазами и смотреть. Я смотрел на Алжир.
2: Хорошо.
0: Спортивная грамота.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия Спа. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: И есть у нас уже звонок в нашей студии. Не стоит нам анонсировать, что мы с вами сегодня разыгрываем, потому что охота на сборник Summer Power 2026 объявляется открытой. Доброе утро.
2: Здравствуйте, давайте знакомиться, как вас зовут.
3: Здравствуйте, Володя.
1: Здравствуйте, Володя. Напоминаем вам правила нашего розыгрыша. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня, а вы всего лишь да или нет. И за это можно взять да и выиграть сборник Summer Power с лучшими летними хитами образца 2026 года, который наш музыкальный редактор каждый раз своими талантливыми ручками любезно собирает.
2: Да, друзья мои, что на все про все у нас будет 2 минуты. Владимиру мы желаем большой удачи. Ну и давайте перейдем к событиям сегодняшнего дня.
1: Поехали. По народному календарю Митрофан – навозник. Это чистая правда, если что. Северный ветер сегодня предвещал ухудшение погоды. Да или нет?
2: Ветер северный?
3: Да.
1: Коли ветер подует с гнилого угла, жди ненастья.
2: И при чем тут навозник? Ладно.
1: И причем гнилые углы здесь тоже большой вопрос, если честно. 17 июня – день русского кваса, и есть квас даже с изюмом. Встречали такой?
2: С изюмом.
3: Нет.
1: Вот и зря, кстати, их больше 500 видов, оказывается, с изюмом есть в том числе. Мне рассказывали, что черничный хорош, но я...
2: А мне не понравился.
1: А я тоже не извращенец. Давайте двигаться дальше. 1955 год состоялся первый полет Ту-104, и он был в авиапарке не только Советского Союза. Может такое быть?
3: Ту-103. Может.
1: Еще и чехословацкие авиалинии летали вот на этих тушках. Простите за каламбур. 64 года назад состоялся финал чемпионата мира по футболу в Чили. В составе команды-победительницы тогда был Пеле. Да или нет?
3: Да.
1: И это была его вторая победа на чемпионатах мира, а потом будет еще и третья. 56 лет назад запатентован фотоаппарат моментальной печати Polaroid. И чтобы проявить снимок, вам понадобится всего лишь один день. Все верно?
3: Нет.
1: Да, конечно, гораздо быстрее. Это всего лишь минутка, и фотография ваша готова. В 1985 году появилась кабельная телесеть Discovery, она же Discovery Channel. Туда входят музыкальные каналы. Все верно?
3: Нет.
1: Discovery – это научно-популярный канал. Ваша правда, а мы идем дальше.
2: Плюс.
1: День рождения актрисы Александры Захаровой. И больше 40 лет она служила в театре линком Марка Захарова. Да или нет?
3: Да.
1: Он одновременно художественный руководитель и ее отец. Ну, вот такие вот совпадения бывают ли. Давайте успеем последний вопрос. На исходе времени свой день рождения сегодня отмечает теннисистка Уинус Уильямс. И тоже теннисистка Сирена Уильямс – это ее сестра. Да или нет?
2: Сестра.
1: И они обе были первыми ракетками мира.
2: Круто.
1: Мы все успели сделать. Ну что там у Володи у нас
2: Володя,
1: сегодня?
2: Володя, ну что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 правильных ответов. Мы вас поздравляем. Сборник Power Summer 2026 отправляется Владимиру.
1: Хорошо, Владимир только квас немножечко подвел. Но то, что, знаешь, квас с изюмом не мудрено, я тебе так скажу. Вот еще
2: я
1: не
2: уже
1: на то.
2: Морщусь, извините,
1: не
2: конечно.
1: На то. Квас должен быть квасом, правильно,
2: Катерина?
1: Согласна, Катерина?
2: Да.
1: Абсолютно
2: вот этот черничный
1: верно.
2: Тоже ни к чему.
1: Ты, кстати, с чем окрошку ты предпочитаешь?
2: На кефире.
1: Вот и разошлись ваши ведущие, понимаете?
2: А так могло бы, вот как все хорошо начиналось.
1: Конечно, зачем я это спросил, понимаешь?
2: Не, ну я на квасе тоже могу поесть, но на кефире я больше предпочитаю.
1: Сейчас будем за эфиром выяснять отношения с Екатериной. Надеюсь, что песню дня все-таки сможем послушивать. Володь, вы, пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам сейчас расскажем, как же сборник Summer Power можно заполучить.
0: Фактомат.

0: дня. Всемирный день крокодила сегодня отмечается, 17 июня. Не забудьте поздравить вашу сумку, погладьте ее в связи с праздником.
1: Ничего себе. Так, ладно, это нужно отправляться в Африку, потому что там крокодилы и гориллы. Так, что еще сегодня? День мусорщика, неожиданно. 15 лет, как отмечают уже. Международный день скрипки, побольше, 144 года. День приманивания муз.
0: Спасибо большое, что никак за эфиром ты этот праздник назвала.
1: Немножко букву перепутала, честно говоря.
0: Там было еще веселее, если честно.
1: Ну, ладно, тебе какой праздник понравился?
0: Для нас, да, у нас сегодня Всемирный день карате отмечается.
1: Карате.
0: Ты тоже помнишь эту песню? Так что для всех любителей Ералаша и тем, кому чуть больше 13 лет, мы, собственно, композицию сейчас посвящаем. Но если вы этот сюжет в этом веселом журнале не смотрели, во-первых, посмотрите. Ну, а для тех, кто ценит, например, Mortal Kombat, Тейкены и прочие драчки, сейчас будет Эйва Макс петь для вас и говорит «Choose your fighter». Ну, в смысле, выбирайте вашего бойца, который будет бороться за вас, за любовь, за тебя, за знакомые слова, все, что ты мне ночью говорил.
1: Хорошо. Но это уже другие песни, а ваши утренние ведущие, да, завтра будут на том же месте, в тот же час. Сергей Сачков.
0: И Катя Новикова.
1: Все, пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Власти займутся проработкой вопроса информационного сопровождения и маркировки аудио-визуального контента, содержащего демонстрацию нарушений правил дорожного движения. Такая мера может защитить граждан от информации, формирующей рискованную модель поведения на дорогах, говорится в правительственном документе. Вопросом введения маркировки контента, содержащего демонстрацию нарушений ПДД, до 2027 года займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД России. По итогу министерство и ведомства должны будут предоставить доклад в правительство Российской Федерации. Дальние поездки на личном транспорте становятся настоящим трендом. Как выяснили сервисы 2GIS и Отелло, с мая по сентябрь количество дальних маршрутов длиннее 100 километров за пределы региона выросло сразу на 52% по сравнению с прошлым годом. Больше всего любят покорять трассы жители Москвы, Перми и Екатеринбурга. Согласно опросу, 65% водителей относятся к таким выездам как к полноценному отпуску, а не просто как к способу добраться до места. Каждый второй, 54%, выбирается в дорогу 2-3 раза за год, а 20% делают это каждый месяц. Большинство предпочитают личный автомобиль, 89%, хотя 22% уже присмотрелись к долгосрочной аренде каршеринга. Готовятся к путешествию тоже основательно. 80% прокладывают маршрут сами через геосервисы, а 16% доверяют планирование искусственному интеллекту. Средняя дальность поездки по городам-миллионникам составляет 536 километров, а среднее время в пути от 5 до 8 часов. Чаще всего россияне уезжают из дома на 3-4 дня. Главные статьи расходов дороги это бензин, его назвали 80% опрошенных, еда 70% и проживание 67%. Также путешественники тратятся на развлечения и платные дороги, а вот штрафы беспокоят лишь 3% водителей. Почти треть путешественников, 30%, уложились в последней поездке в бюджет от 10 до 20 тысяч рублей на человека, хотя каждый десятый потратил не более 5 тысяч. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор. Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Лето вместе с Power Hit Radio. 104.5. Power Hit.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Добрый день всем. У микрофона Соня Баженова. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже 60 кусочков 1769 рублей. Мурманске сейчас плюс 8 градусов, несмотря на то, что кажется, что холоднее. Нет. Но ветер холодный. Ветер северный 7-11 метров в секунду. В течение дня переменная облачность.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он... ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Powerhit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
1: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Turn up your stereo.
5: You're listening Power Hit Radio.
4: Power
5: 104.5

0: Radio Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
1: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30. Таблицу можно закрыть.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
6: на Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Hit Radio. Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. В микрорайоне Рослякова загорелся жилой дом на улице Советской. Пожар произошел в доме номер 11 в двухкомнатной квартире. Как сообщили в управлении ПГО и ЧС, с верхних этажей здания эвакуировали 12 человек. На месте работали 9 огнеборцев с двумя автоцистернами. Причины пожара устанавливаются. В Первомайском округе Мурманска до конца 2026 года построят 2 современных модульных спортивных объекта. Один появится в долине Уюта на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 3. Второй появится на улице Бандарной. 2 модульных зала для единоборств. Проект реализуется в рамках федерального и регионального проектов. Сейчас идет работа по подготовке площадок. Как сообщает администрация Мурманска, оба модульных зала будут практически одинаковыми. Внутри разместятся тренировочные залы, а также административно-бытовые модули с раздевалками и душевыми. Стоимость каждого объекта составляет 83 миллиона рублей. Срок окончания работ – ноябрь-декабрь 2026 года. Пловец Павел Самусенко на чемпионате России подтвердил нормативы для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта. Павлу удалось улучшить личный результат на дистанции 50 метров на спине. На 100-метровке он показал результат 52,7 секунды, уступив лидеру Клименту Колесникову всего 0,2 секунды. Павел Самусенко, напомню, воспитанник комплексной спортивной школы Олимпийского резерва города Мурманска, его тренер Екатерина Лебедик. ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам прошел без сбоев и нарушений на всех пунктах проведения. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, наиболее популярным среди выпускников стал экзамен по биологии. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 1 июля. Баллы за экзамены по английскому, французскому и китайскому языкам опубликуют не позднее 3 июля. Напомню, в этом году в Мурманской области почти 3000 11-классников сдают выпускные экзамены. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП – летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Реклама. Мужики, а у вас какой ТВ?
1: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
2: У меня антенна. Каналов маловато.
0: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
3: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
4: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
5: Па-пам.
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GiliOmega.ru.
7: Tonon Power Heat Radio.
8: Your number one hit music station.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: О погоде расскажу вам я, Соня Баженова. Всех приветствую. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже 60 кусочков – 1769 рублей. Мурманске все те же 8 градусов и тот же северный холодный ветер 7 в порывах до 13 метров в секунду сегодня в течение дня. Но синоптики говорят переменная облачность, но мы наблюдаем только пасмурность, абсолютную облачность, и никакого намека на переменность нет. Временами дождь, ветер северный умеренный тоже в течение всего дня, и температура воздуха от 8 до 13 градусов, от 8 до 11 градусов. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru и по Осипов Илья Олеговичу у Гарнит 314 511 011 2014.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание, правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
8: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. Север.ск/скандинавия.
9: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
10: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
11: Power Heat Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Про погоду мы почти все знаем, но все да не все. У микрофона Соня Баженова. Приветствую всех настроенных на 104.5. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. В текущей погоде ничего не изменилось. Также плюс 8, северный ветер – 7-13 метров в секунду. Про завтра, в общем-то, тоже все было известно. Но давайте поподробнее. Погода завтра будет облачной. Днем, возможно, небольшие прояснения. Но дождь тоже завтра будет, ночью даже сильный. Ветер северный, северо-западно умеренный, температура воздуха плюс 6, плюс 8 в течение суток. Напомню, сейчас столица Заполярья плюс 8. Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков, 1769 рублей, чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-011-2014. You are listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. В Мурманске на участке Кольского проспекта обновляют дорогу и тротуары. Рабочие сняли старое покрытие с проезжей части тротуаров, а также установили новые бордюрные камни на участке от дома номер 45 до дома 51/3. Подрядчик уже начал укладывать асфальт на площадке для остановки общественного транспорта. Всего же на этом отрезке планируют обновить более 4000 квадратных метров проезжей части, почти 900 квадратных метров тротуаров. Работы по ремонту дороги на участке Кольского проспекта ведутся по программе «На севере жить». Напомню, кроме того, в Мурманске на дорогах наносят разметку холодным пластиком, а также используют устойчивую краску. Недавно новая зебра появилась на двух перекрестках проспекта Ленина с улицы генерала Журбы и капитана Егорова. В Ленинский районный суд Мурманска поступили иски о взыскании долга по зарплате 4 сотрудникам Мурманского океанариума и компенсации морального вреда. Как сообщили в пресс-службе суда, заявления приняты к производству. Напомню, в мае 26 года сотрудники океанариума обратились в прокуратуру из-за задержек зарплаты. Общая сумма долга составила более 1 800 000 рублей, как сообщает издание «Бипорт». Внимание на ситуацию обратила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она обратилась в Государственную трудовую инспекцию с просьбой провести проверку. Кроме того, просила главу Министерства природы Мурманской области Дмитрия Банникова рассмотреть возможность перевода тюленей в другие океанариумы. Выпускники школ Заполярья могут получить гарантированное рабочее место еще до поступления в вуз или колледж, как сообщили в Министерстве труда и социального развития. Местные предприятия предложили для абитуриентов более 200 целевых мест в рамках национального проекта «Кадры». Прием предложений от работодателей завершился. Теперь у выпускников есть возможность заключить договор на целевое обучение, сообщает издание «Мурманский вестник». Фестиваль «Териберка» перенесли на 2027 год. Об этом сообщили организаторы. О причинах переноса не сообщается. Напомню, последний фестиваль «Териберка» состоялся в сентябре 2024 года. В июле 2025 заместитель губернатора Александра Кандаурова сообщила, что фестиваль не состоится, и его переносят на 2026 год для переосмысления формата и привлечения партнерских средств. В октябре прошлого года организаторы фестиваля подали заявку на грант. По итогам рассмотрения фестиваль не получил поддержку. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП – летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Если села батарейка... Power Your Day.

0: Приветствую вас в программе «Power Your Day». Меня зовут Мария Фрейман. Впереди 4 часа моего дежурства, и 3 из них – это как раз «Power Your Day». До 17 часов слушаем то, что нравится вам, а не мне, и не то, что забито в плейлистах нашими алгоритмами, так что краим эфир по своим лекалам. Если грустно, хочется влажности в унисон погоде, значит, поставим трек меланхолический, ностальгический. А если на душе что-то похожее на фестиваль в Рио-де-Жанейро, ну, значит, послушаем что-то подобное. Так что общаемся, творим. Присылайте сообщения в студию через сайт или наше приложение. Можно написать и в группу ВКонтакте по Орхид Радио. Музыкальные заявки и приветы. Все принимается.
1: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная и компьютерная томография. Консультации 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип пиццы 2023-7500-128-20.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: названия треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Если выжат как лимон...

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске плюс 8, ветер северный до 13 метров в секунду порывы. Завтра синоптики нам обещают облачную, днем с прояснениями погоду. Временами будет идти дождь, местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Днем немногим больше, всего лишь до 11. Но на востоке Мурманской области воздух прогреется до плюс 17. В столице Кольского Заполярья 18 июня ожидается тоже облачное, днем с прояснениями погода, временами дождь. Посмотрела еще другие сайты, кроме сайта, которым мы считаем своим основным, региональный гидрометцентр. Так вот, там дождь вплоть до 18 часов днем, да, то есть все рабочее время будет вот таким непрогулочным, что, в общем-то, для рабочего процесса и неплохо. Итак, временами дождь, ветер тоже холодный, северный, умеренный, температура воздуха от 6 до 8 градусов в течение суток. В общем, сегодня и завтра как-то не очень с погодой, но посмотрела вперед, и пятница вроде как более благоприятные погодные условия нас ожидают. Там уже без дождя, просто переменная облачность, и воздух прогреется до 11. Но вот завтра в Мурманске те же самые плюс 8, как и сейчас.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

пишет: спасибо вам, ведущие, замечательная музыка, добра всем слушателям и удачи в делах. Спасибо вам за эту весточку, отплачу вам красивые песни Тедди Свимса.

0: 28, и это жесть. Да еще и работать опять сутки через сутки, несколько смен предстоит. Спасаюсь от жары употреблением большого количества кваса. День кваса, между прочим, и отмечается сегодня. Можем вам только позавидовать. Плюс 20 нам даже и не снились. Вот такие показатели температуры. Да, выходные были теплыми, но там, по-моему, все дело ограничивалось плюс 19, плюс 21. А сейчас в городе, как вы наверняка слышали, наш прогноз плюс 8. И завтра тоже.
1: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра и до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Сила твоего дня. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
5: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
4: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
5: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
4: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
5: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.

фотографиями, на каждом снимке радость, любовь, счастье. Ну, словом, сказка. Послушаем в честь этой парочки трек «Полюбить вновь», о том, как любовь залечивает раны, как она собирает осколки разбитого сердца в новое, большое, любящее сердце. О том, что потеря – это не приговор, это лишь часть пути судьбы, и все еще может быть хорошо. «Полюбить вновь» с Дуа Липы в рубрике «Автохит».

Фабрики представляют мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо, свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте. Выбирайте любой кусок при покупке от 5 килограммов шашлыка. Угли в подарок. Собственное производство полуфабрикатов. Натуральные специи, пельмени, манты, вареники, ручной лепки, котлеты, тефтели, зразы, голубцы и другое. 701-702.

июньскую непогоду. Плюс 8. А Степан пишет, что нашим плюс 8 градусам-то за окном завидуют и думают, когда же скорее бы уже осень. Ничего себе, я, например, вот прямо сейчас свитер натянула. Ну, довольно неуютно в помещении, когда за окном плюс 8 всего лишь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
3: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
4: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
3: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
4: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
5: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
0: Power Сила твоего дня.
6: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.

Привет всем бурбанчанам. Предлагает послушать Бекки Хилл. Мне нравятся почти все ее песни, так что на ваш выбор, пишет Татьяна. Выбор было сделать чрезвычайно сложно, потому что песен Бекки Хилл в нашей фанатеке очень много, но надеюсь, что вам понравится.

Трек про колу, кока-колу навеяло недавним сообщением слушателя, который нам напомнил, что сегодня оказывается день кваса. Отличный напиток, чтобы утолить жажду в жару. Ну, жары нет, квас-то есть. Посмотрела калорийность, 27 калорий всего лишь. Понятное дело, зависит от того, сколько много набухали сахара. Ну вот 27, кстати, домашний чайный гриб 34, а кола, если диетическая, так вообще ноль.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: 3.5. Это программа Power Today. Меня зовут Мария Фрейман. Слушаем любимые треки, заказываем, поздравляем, передаем привет и делимся настроением. Хотите, можем поделиться и планами, и на рабочую неделю, и на предстоящие выходные. В общем, у нас тут свободное общение. Все это можно делать с помощью сообщений. Отправляйте их через наш сайт или приложение, или задействуйте группу ВКонтакте, как вам удобнее. В этом часе у нас рубрика, кроме прочих, кроме автохита, кроме погоды, ну и ваших приветов, естественно, 2 минуты с пользой, так что совсем скоро, ориентировочно в 15:35, мы узнаем что-то интересненькое.
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

кабинете хаус-бара, сразу становится понятно, у кого на душе сегодня легко и непринужденно. Это Анастасия. Никакой дождь не страшен человеку. Мыслями она уже в Париже наслаждается летними коктейлями.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная и компьютерная томография. Консультации 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. Ну что, надежды юноши питают, в оригинале, конечно, все мы помним там науки, но надежды такой парафраз, да? В Мурманске по-прежнему плюс 8 градусов и теплее не будет. Ветер северо-восточный от 5 до 13 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают облачную, днем с прояснениями погоду. Временами будет идти дождь, кое-где возможны даже грозы. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы до 9 градусов тепла. Днем до 11 на востоке региона воздух прогреется до 17. Но это речь по всей территории полуострова Мурманской области нашей. Что же будет в Мурманске? В столице Кольского Заполярья завтра, 18 июня, тоже облачно и днем с прояснениями погода. Временами дождь. Другие сайты показывают, что почти все наше рабочее время будет дождливым. Так что скучать не придется. Будем покачественнее работать, потому что на улице нас ничего такого благостного ожидать не будет. Ветер северный, северо-западный, умеренный. От 6 до 8 градусов тепла в течение суток. Ну и сейчас в городе, как я уже говорила, плюс 8. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, Огрнип 318-519-400-213-55.
0: Power Your Day.

0: новенький улов, что удалось поймать в нашей сети на этой неделе. Как вы помните, регулярно по выходным стараемся вас знакомить с такой подборкой, как новинки недели. Не всегда это возможно. Если раньше в телеграм-канале публиковали и все ок, все проходило, можно было слушать и наперед знать, какие песни нас ждут, чем пополняется наша фонотека. Теперь это делаем в информационном канале во ВКонтакте. И, увы, эта платформа не столь совершенно, не всегда она принимает подобные аудиофайлы, и в чем причина, узнать нам не удается, но вот не все треки она пропускает. Ладно, ничего страшного, эфир никто не отменял, он есть, будем знакомиться прямо в эфире.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Alesso и One Republic, In Your Eyes.

0: Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра и до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом. 80 квадратных метров с отделкой под ключ. 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм. Широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. Север.ск/скандинавия.ру.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Если выжат как лимон.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50.
3: Горошина черного перца – самая продаваемая специя в мире. Это высушенные плоды тропической лианы. А горошины белого перца – это уже косточки созревших плодов черного перца. А розовый перец, с точки зрения ботаники, вообще не перец. 2 минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. И разбор приправы 7 перцев. Итак, пипернигрум. Плоды тропической лианы, которая обвивает высокие деревья. Плоды эти косточковые, как вишня или как слива. Как и большинство других плодов, сначала они зеленые, а потом постепенно краснеют. И пока перец употребляли только там, где он рос, ему давали созреть полностью, а потом сушили, и горошины становились черными. А когда дело дошло до перевозок, стало понятно, что перец нужно собирать в стадии так называемой технической спелости, то есть зеленым. Так получился зеленый перец. Это плоды одного и того же растения, просто собранные на разных этапах созревания. Как черные и зеленые оливки. Сегодня, чтобы получить черный перец, горошины погружают в горячую воду, сортируют, отправляют сушиться. А чтобы сохранить цвет зеленого перца, горошины сушат при более низкой температуре, обрабатывают серой, как сухофрукты, или подвергают лиофилизации, сушке с помощью замораживания. Еще какую-то часть и вовсе сушить не будут, а замаринуют или засолят зеленые горошинки. Белый перец. У него более деликатный вкус и аромат. Белый перец – это пипернигрум, только без внешней оболочки. Его добывают только из красных, полностью созревших плодов. Поначалу лиану просто клали в ручей, и за несколько дней оболочка смывалась, а белые горошинки высушивали. Теперь косточки отделяют на производстве. С черным, белым, зеленым разобрались. Розовый перец что такое? Это плоды совсем другого растения. Вечно зеленого бразильского или перуанского дерева шинус из семейства сумаховых. Фисташки и кешью из того же семейства, что и розовый перец. В этих горошинах остроты нет совсем, только приятная пряность, тонкий фруктовый аромат и чуть сладкий вкус. Такой он розовый перец. Увеличиваем калибр. Перец душистый. Высушенные незрелые плоды вечно зеленого тропического дерева пимены лекарственные из семейства миртовых. Гвоздика, фихуа, эвкалипт тоже из того семейства, что и душистый перец. Душистый перец еще называют ямайский или английский. Кстати, на английском название этой специи allspice – все специи. Потому что аромат душистого перца – это одновременно аромат мускатного ореха, корицы и лаврового листа. Ну и, наконец, 7-й перец – красный жгучий перец чили. Это ягода тропического полукустарника рода капсикум. Семейство посленовых, как томаты, баклажан и картошка. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Доступные цены на мужские стрижки – всего 1000 рублей. Станьте заметными этим летом. Качественный сервис и уникальная атмосфера. Удобная запись. ВКонтакте через сайт и приложение. 20-70-50.
1: 2 минуты с пользой. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Моды», мясной маркет «Мясо Е-701-702». Кэти Перри в рубрике «Автохит». Девушка выступила на открытии чемпионата мира по футболу в платье весьма странном, как будто поддето внутри там вот этот обруч хула-хуп. Это все сейчас обсуждают. Если еще не видели, загляните в соцсети, оцените. Но нам-то, впрочем, какая разница? Будем же не разглядывать ее, а слушать трек 2008 года, который называется «То жарко, то холодно». Об очень противоречивых отношениях. Вот в этих отношениях он ее возлюбленный то холодный, то горячий. Ну, короче, нестабильный.

Раньше мы были как синхронистки, думали и делали все одинаково, а сегодня ты какой-то другой, то холодный, то горячий. Кэти Перри возмущается вот таким несовпадением. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев Североморцев 33А.

0: на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
5: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Hyundai.

С бодрое настроение. Ну а далее мы уже перейдем в новый час. Он стартует с выпуска новостей. Информационный блок, как всегда, готовит Екатерина Новикова.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Начало ремонта центрального бассейна в Мурманске запланировано на сентябрь 2026 года. Как сообщили в региональном министерстве спорта, уже получено положительное заключение экспертизы. В августе планируется проведение конкурсных процедур и заключение контракта на работы. Предполагается, что работы по ремонту бассейна на улице Челюскинцев начнутся в сентябре этого года. Напомню, центральный бассейн закрыли в августе 2025 года для подготовки к капитальному ремонту. Тренировки пловцов перенесли в бассейны Колы и Североморска. Депутаты областной думы проголосовали за поправки в бюджет этого года. На очередном заседании областной думы депутаты рассмотрели несколько бюджетных вопросов. Они проголосовали за корректировку областного бюджета нынешнего года. Она связана с увеличением доходной части почти на 6 миллиардов рублей. Уточнены расходы, которые возросли более чем на 3 миллиарда. Как сообщили в региональном парламенте, дополнительные ассигнования направят на льготные лекарства при амбулаторном лечении, теплоснабжающим организациям, на формирование дополнительного резерва для социально значимых расходных обязательств региона. Как сообщает издание «Бипорт», помимо этого, депутаты утвердили исполнение областного бюджета за прошлый год. В 2025 году бюджетные доходы составили более 125 миллиардов рублей, расходы – более 150 миллиардов рублей. В Мурманске на озере Глубоком собрали более 30 мешков мусора. Сотрудники регионального министерства природы, Минэнерго и УФСИН вышли на субботник. Субботник прошел как часть всероссийской акции «Экосистема-марафон зеленых дел». Вместе участники очистили берег озера от пластиковой посуды, металлического мусора, стекла и другого мусора. В Мурманске расцвели яблони и груши. Самая знаменитая мурманская яблоня находится в парке у областного драматического театра. Это яблони уже более 20 лет. В том же парке растет еще одна яблоня. Кроме того, известные в Мурманске яблони расцвели на улице Карла Маркса и на Театральном бульваре. Единственная в Мурманске груша также находится на Театральном бульваре. Но, к сожалению, из-за суровых климатических условий плоды на ней не успевают созреть. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП – летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Уже в дневном эфире кто-то из слушателей написал, не поверила. А вот, пожалуйста, увидела сама. Как вы там? Что нового? Что интересного у вас происходит? Рассказывайте. Может быть, собираетесь в отпуск? Или вернулись из отпуска? Уже прожарились как следует на солнце? И вот, пожалуйста, вам июньская прохлада тут как тут. Какие песни хочется послушать? Об этом во всем пишите в сообщениях. Отправляйте их через наш сайт или приложение, или группу ВКонтакте. Еще у нас примерно 50 минут на то, чтобы выполнить вашу музыкальную заявку. Ну и приветы тоже передаем еще в течение минут 50. А дальше уже будем нырять в круиз-контроль и следить за дорожной обстановкой в Мурманске.
1: Времени для скуки нет. Новый час хитов

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры. Лимфодренажный и антицеллюлитный. Лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная и компьютерная томография. Консультации 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
3: Опять интернет глючит.
4: Там как пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Кто не работает, тот ест.
11: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
12: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
0: Сила твоего дня.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Плюс 8 градусов по-прежнему в Мурманске. Ветер северо-восточный от 5 до 13 метров в секунду. Завтра на территории региона, по прогнозу синоптиков, облачная с прояснениями погода, временами дожди, возможны даже грозы. Ветер северо-западный умеренный. Ночью от 4 до 9 градусов тепла. Днем немногим теплее, от 6 до 11. На востоке области прям хорошо и даже очень, плюс 17. В Мурманске облачная с прояснениями погода, но денек по большей части будет все-таки дождливым. Ночью дождь сильный, а днем лишь временами. Ветер северо-северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток от 6 до 8 градусов тепла. Сейчас в городе плюс 8.
0: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit.

монстров в нашей фанатике насчитала аж 8 штук, это не считая Дракулы, которые тоже, по большому счету, можно отнести к этому разряду. Надеюсь, что трек именно Алана Уокера имела в виду Дина.

0: Реклама.
1: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра и до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Программа Power Today продолжается. Слушаем песни по вашим заявкам. И вот еще одна. Марина, трек Дэвида Гетты и Сей. Прекрасные люди про улыбки с обложек журналов, про касту неприкасаемых со страниц глянца.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты.
6: Просто о самом главном.
5: Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта».
6: На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
7: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Power Hyundai. Сила твоего дня.
9: Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Коминтерна 5. Следите за спецпредложениями в группе ВКонтакте «Диагностический центр МРТ-эксперт». Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Power.

Настроение им пишет: очень люблю наш север, наш родной Мурманск, но летом все равно мечтаешь о море, о юге, о горячем песке, о фруктах, которые только вот руку протяни. Поставьте, Мария, что-нибудь из летнего репертуара. Какие хорошие водные вы мне прислали, Ксения. Давайте, пусть поработает Энрике Иглесиас, жаркий испанский парень, и поможет нам оказаться в атмосфере летнего дня.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идей до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

0: на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Fresh нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не ООО «Каркоби». Бугер 128-870-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
6: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип пиццы 2023-75-00-128-20.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «МОД». Мясной маркет «Мясо есть». Героев североморцев 33А. Страна искусственных водопадов, ботанических садов, признанных объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, ночных зоопарков и ночной же «Формула-1». Вот куда мы отправляемся сегодня в рубрике «Золото чартов». Это одно из самых маленьких государств мира, но и самых технологичных. Площадь всей страны не намного больше, ну, скажем, территории Минска. Из центра за 15-20 минут можно доехать на обычном рейсовом автобусе до другой страны. Единственный островной город-государство на планете, за последние 70 лет увеличивший свою территорию почти на 50% за счет намыва территорий. Иногда ее шутливо называют страной штрафов. Штрафов там действительно очень много, и они очень высоки. При этом в стране один из самых низких уровней преступности в мире. В том числе и потому, что камеры повсюду. Просто на каждом здании по периметру, на каждом столбе и любом другом сооружении, как снаружи, так и внутри них. Мы в Сингапуре. Чтобы еще и про музыку узнать, что сейчас слушают в этой сказочной стране. Оливия Родриго, американская исполнительница, после релиза своего трека «Stupid Song», 5 дней назад это случилось, сразу дебютировала на первом месте в ежедневном глобальном чарте Spotify. И в Сингапуре она сегодня лидер Apple Music чарта. Оливия рассказывала в интервью, что на нее сильно повлияла одна книга, где героиня заводит роман, который не приносит ей счастья, и все, что она делает, напоминает ей об этом человеке, и тоска полностью ею овладевает. Родриго захотела передать в песне, как любовь может делать человека одновременно и счастливым, и несчастным, и даже сводить с ума. «Stupid Song» Оливия Родриго, золото сингапурского Apple Music чарта.

0: Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте. Выбираете любой кусок. При покупке от 5 килограммов шашлыка угли в подарок. Собственное производство полуфабрикатов. Натуральные специи. Пельмени, манты, вареники ручной лепки. Котлеты, тефтели, зразы, голубцы и другое. 701-702.
1: Золото чартов. Золото чартов. Золото чартов. New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: You're listening to Power Hit Radio.
7: Get the hit.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. Завтра в Мурманске, да и вообще по всему Кольскому Заполярью, пасмурно и дождливо. Температуры, прямо скажем, ни разу не обнадеживающие. 5-8 градусов, но все-таки хочу добавить ложку меда. К субботе снова на небосклоне покажется солнце и обещают тепло. Пока информация о 16-19 градусах. Но давайте наберемся терпения и лучше помолчим, чтобы не сглазить. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55.
2: Can't breathe.

0: Thank you so much.
1: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
3: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
4: Radio. Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM. 23 часа в Мурманске. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
3: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Listen up, everyone.
1: Power Hit Radio.На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 2 days.
1: Keep music.
0: Keep music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power Heat Radio.
0: Radio. Feel the power. Power Heat.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Number one hit music station. Power Hit Radio.

104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.
when I needed some protection.

0: is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Пауэ.

0: 104.5 FM.
1: Gather Hits. Точное время 2 часа. Реклама.
2: Риэлт Сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт Сеть.
1: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Everyone, I need a sign. Show me love.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.